ты сам и со своим стином. Никто тут со мной никогда не был, а никто и не был.